0: El Power, el programa que tu mamá odia.
1: Производство компьютеров, персональный спутник.